Arolten jangon hagi hem tar peratat. Айген сиэта бойгенагат арабал тоон сиэн айле чожан шагат алгнуден дэл мазон гагат тоагарэ сон. Тэрнэ тумэнда хор зово тумэнд бодол нэрбэд гонгажэ төрчан хэлвэ. Кэвэрэ дабад явсэн хэ